0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться.
2: Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас.
1: А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро.
2: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Хрупкая внешность, нежный голос и железный характер – именно так описывают Алину Горнасько, художественную гимнастку экстра-класса. Алина еще с детства была уверена, что она – будущая звезда. Хотя в спорт родители отдали трехлетнего своевольного ребенка, заряженного как самолет, исключительно ради дисциплины. Кто ж знал, что это ящик Пандоры в самом хорошем смысле слова. Маленькие победы посыпались рекой, а тренировки становились только усерднее. Казалось бы, характер должен был сыграть против спортсменки. Но нет. Талантливую непоседу заприметила Марина Лобыч. И начались серьезные старты и большие победы. Что касается результатов упорного труда, первая олимпийская бронза 2020 года оказалась у Горнасько в руках, когда от нее не ждали вообще ничего. Убедившись в своих силах, Алина добавила в свою копилку и золото чемпионата мира 2021 года. Между прочим, впервые среди наших гимнасток за последние 25 лет. Если вы подумали, что для Алины вся жизнь работа, то нет. Отдыхать девушка тоже не забывает. Социальные сети спортсменки пестрят яркими фото из путешествий, но есть нюанс. На них звезда спорта одна. Хотя недавно Алина призналась, что парень у нее все-таки имеется. Ходят слухи, что он тоже известный спортсмен, но гутоперчивая грация упорно увиливает от ответов. Зато не стесняется рассказывать, что потеряла огромное количество волос, чуть восстановилась после травмы колена, которую врачи перепутали с опухолью, ведь все это цена успеха. А еще гимнастка считает себя сумасшедшей, потому что недавно решила принять участие в третьей для себя Олимпиаде 28 года в возрасте аж 27 лет. Можем только пожелать удачи и в личной жизни, и в будущей борьбе за олимпийское золото. А радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, прославляющих нашу страну на мировых аренах.
0: «Вива Виктория». Наша музыка на радио Витебск.
2: Всем привет, я Алена Ланская. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вагон».

0: «Вкусный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Какие продукты помогают быстрее проснуться, почему солянку называли похмелкой и как приготовить быструю простую закуску из кабачков? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Цитрусовый шоколад по утрам помогут быстрее проснуться. Специалисты по питанию назвали заряжающие энергией по утрам продукты. В соке цитрусовых содержится большое количество витамина С, который наполняет организм энергией. Горький шоколад, в свою очередь, богат магнием. Этот элемент способствует высвобождению эндорфинов, гормонов счастья, и серотонина, необходимого для борьбы со стрессом. Самый полезный вариант завтрака – каша. В ней содержатся медленные углеводы, которые дают быстрое насыщение и энергию на несколько часов. Диетолог Елена Соломатина сообщила о необычной способности популярного напитка уменьшать грудь некоторым женщинам. Это, как выяснили шведские исследователи, происходит при приеме больших доз кофе. Исследование говорит о том, что у женщин с определенным геном размер груди может уменьшаться от чрезмерного употребления кофе. Более 3 чашек ежедневно, уточнила специалист. По словам Соломатиной, подобное влияние кофе распространяется на женщин, являющихся носительницами определенного варианта гена С.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Радио, которое

0: всем известна солянка – питательное и сытное блюдо, которое заменяет одновременно и первое, и второе. А знали ли вы, что в старину ее называли не иначе, как похмелка? А подавать это блюдо к столу русской аристократии считалось верхом дурного тона. Изначально суп называли «селянкой» от слова «село», ведь это было одно из любимых блюд жителей деревень. Впервые название «солянка» упоминается в литературе с 15 века. Селянка была острым и жирным супом, служила и первым, и вторым блюдом, а также отличной закуской к водке. Острое и жирное ее делали, чтобы солянка помогала долго пить и не пьянеть. Кто именно придумал рецепт солянки, неизвестно. Есть версия, что рецепт этой сборной солянки был придуман женами деревенских работяг, которым приходилось отпаивать своих мужей после гулянок. Отсутствие яркой истории создания солянки не мешает этому супу оставаться одним из самых популярных в славянской кухне.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Быструю и простую закуску можно приготовить не только из огурцов и помидоров, а, к примеру, из кабачков. Лучше использовать овощ раннего урожая. Он имеет тонкую кожицу и нежную мякоть. Нам понадобится, собственно, сам кабачок, а также укроп, чеснок, соль и специи по вкусу. Овощ моем, если кожура жесткая, ее лучше снять. После нарезаем кабачок тонкими слайсами. Зубчики чеснока пропускаем через пресс. Укроп измельчаем. Кабачок, чеснок, зелень укладываем в целлофановый пакет или пищевой контейнер. Добавляем соль и специи. Заворачиваем пакет или крышкой накрываем контейнер. Интенсивно встряхиваем несколько раз, чтобы все равномерно перемешалось. Ставим в прохладное место. Подавать закуску можно уже спустя 35-45 минут, а еще более ароматными овощи станут на следующий день. Приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Радио Витебск. Включи настроение.

0: реклама. Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 30-32 градуса тепла. Местами плюс 26-29. В Витебске ожидается плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Президент Беларуси поздравил народ Швейцарии с днем основания конфедерации. Глава государства в поздравительном адресе отметил, что беларусов и швейцарцев, кроме личных связей, объединяет толерантность и стремление к решению всех вопросов мирными средствами. Это создает благоприятные условия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях на принципах взаимной доверия и уважения. Совместными усилиями мы способны внести важный вклад в обеспечение мира, построение устойчивого и более справедливого глобального миропорядка, подчеркнул президент. Александр Лукашенко адресовал народу Швейцарии пожелания согласия, благополучия и счастья. На белорусско-латвийском участке границы с 23 часов 31 июля по решению латвийских властей прекращено движение через пункт пропуска Григоровщина. Как отмечает канал ОНТ, этот переход был единственным, который оставался открытым на данном направлении. О закрытии пункта пропуска ранее сообщил министр внутренних дел Латвии. В качестве причины были названы технические проблемы. О любых изменениях ситуации власти пообещали информировать дополнительно.
1: В Беларуси.
2: Уже сегодня приступят к своим обязанностям на первом рабочем месте молодые специалисты. Их порядка 60 тысяч. Это выпускники вузов, колледжей и учреждений профессионально-технического образования, которые прошли распределение. Для молодых специалистов предусмотрены гарантии и выплаты. Они получат так называемые подъемные в размере последней полученной стипендии, а при переезде в другую местность полагается компенсация. Также предприятия и организации предоставляют жилье и компенсируют расходы на аренду. В бюджетных организациях предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты. Поддержка не ограничивается финансами. За молодыми специалистами будут закреплены опытные наставники, которые помогут поскорее влиться в работу и повысить профессиональный уровень. Новое поколение – это важный кадровый резерв. К 2030 году треть трудовых ресурсов будут составлять родившиеся уже в 21 веке, отмечает ОНТ. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебск и по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди и грозы, ветер южный 4-9 метров в секунду, температура воздуха по региону плюс 30-32, местами 26-29 градусов, в Витебске днем плюс 30-32 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит. На радио «Витя».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
2: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун «Серж» с 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Госавтоинспекция несет службу на дорогах страны в усиленном варианте. В Витебске с 1 по 3 августа изменится движение трамваев. 7 комплектов наград разыграли в третий день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Госавтоинспекция несет службу на дорогах страны в усиленном варианте. В фокусе внимания сотрудников ГАИ, пресечение грубых нарушений правил водителями, выявление бесправников и нетрезвых, в том числе пешеходов и велосипедистов, нарушителей скоростного режима, правил обгона и выезда на полосу встречного движения. Также внимание сотрудников ГАИ будет

0: направлена на правильную перевозку пассажиров. Не останутся без внимания и места массового отдыха граждан. Для фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Госавтоинспекция Витебской области также напоминает о необходимости быть особенно внимательными и осторожными в жаркую погоду. Высокие температуры негативно влияют как на самочувствие людей, так и на состояние транспортных средств, что значительно повышает риски дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуется избегать длительных поездок в пик жары, соблюдать питьевой режим, проверить техническое состояние автомобиля. По оперативным данным Минсельхозпрода, с полей республики намолочено 4 миллиона 25 тысяч тонн зерна. Убрано 46% площади зерновых и зернобобовых культур. В среднем по стране аграрии убирают 100 тысяч гектаров. В Дубровинском районе первая тысяча среди молодежных экипажей комбайнеров Витебщины. Якубов Агро, Станислав Червинский и Владислав Кустиков намолотили 1000 тонн зерна и рапса и получили награды в поле без отрыва от работы. Первые тысячники среди водителей определились на поставщине. Юрий Квач и Владимир Ярковский из хозяйства «Знамя Победы» первыми в районе перевезли 1000 тонн зерна нового урожая. Лидеров уборочные также чествовали в поле, поздравили с трудовой победой и вручили подарки от руководства района и отраслевого профсоюза. Первого комбайнера-тысячника наградили в Чашнинском районе. Поздравить Александра Зябко с трудовой победой приехали председатель райисполкома. В Толочине тысячный рубеж на молото перешагнул экипаж в составе главного комбайнера Яна Чубатова и комбайнера Сергея Рудькова – филиала «Надежина». В Витебске с 1 по 3 августа изменится движение трамваев. Это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Максима Горького. Специалисты меняют рельсы, кладут плитку и обновляют контактную сеть. Трамвайные маршруты номер 1 и 9 будут изменены, будут двигаться до кольца Лучусы. 7 и 8 маршруты будут осуществлять работу до конечной по улице Титова. Будут закрыты маршруты трамвая номер 2 и 6. Транспорт с этих направлений будет перенаправлен на 8 маршрут. На замену ушедшему транспорту выйдет временный 65-й автобус. Он будет курсировать от автовокзала до предприятия «Витричтранс». Также увеличится количество рейсов на автобусах номер 17 и 45.
1: Новости спорта.
0: В Витебске состоится 4-й этап республиканских соревнований по лыжероллерам. Серия стартов объединит любителей лыжного спорта со всей Беларуси. Юноши и девушки разных возрастов поборются на дистанциях от 1000 до 5000 метров. Соревнования пройдут на базе Витебского училища Олимпийского резерва. В 11:30 состоится официальное открытие состязаний. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 26-32. В Витебске днем до плюс 32. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Стриминговый сервис Prime Video работает над продолжением своего детективного сериала «Молодой Шерлок». Видеосервис объявил о начале производства второго сезона и назвал имена новых исполнителей, которые сыграют в шоу. В продолжении получили роли Эйден Гиллан, Индира Варма, Софи Скелтон и Оливия Уильямс. Но кого именно они сыграют в новом сезоне, пока неизвестно. Сериал основан на цикле романов Энди Лейна. Книги и сериалы рассказывают о ранних приключениях известного сыщика из произведений Артура Конан Дойла. Продюсером и одним из режиссеров адаптации является Гай Ричи. Ранее он снял фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс. Игра теней» с Робертом Дауни-младшим в главной роли, но с молодым Шерлоком фильмы никак не связаны. Тут главного героя играет Хиро Файн Стивен. Доналд Финн исполняет роль Джеймса Мориарти, будущего криминального гения и врага Холмса. Шоу дебютировало на Prime Video 4 марта. В день премьеры на сервисе вышли все 8 эпизодов первого сезона. По данным Prime Video, за первые 4 недели после релиза 45 миллионов человек по всему миру посмотрели хотя бы несколько минут «Молодого Шерлока», что позволило ему попасть в десятку лучших оригинальных сериалов на платформе. За кадром. Уже в понедельник мультсериал «Футурама» вернется с новыми эпизодами. В этот день на стриминге Hulu стартует 14-й сезон научно-фантастической комедии. Будет ли у «Футурамы» 15-й сезон, пока неизвестно, но зато она получит 3 новых полнометражных спецэпизода. Их анонсировали на прошедшем фестивале «Сан-Диего Комик-Кон Интернешнл». Первый из новых спецэпизодов дебютирует в начале 27-го года. Мультсериал выходит с перерывами с 1999-го и рассказывает о приключениях сотрудников службы доставки межпланетной «Экспресс». За это время «Футурама» получила спецэпизоды «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикую зеленую даль». Над последними сезонами трудилась оригинальная творческая команда, которую возглавляют Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн. А прежние актеры вернулись к озвучке центральных персонажей шоу. Длинный дубль. Осенью библиотеку стримингового сервиса Netflix пополнит канадский мини-сериал «Глубина». Он дебютирует на видеосервисе 8 октября и расскажет историю о противостоянии жителей отдаленного городка и таинственного морского создания. У проекта уже появился первый тизер, в котором чудовище хоть и не показывается людям, но нагоняет на них жути. Главную роль в проекте исполнил Джош Хартнетт, звезда фильмов «40 дней и 40 ночей», «Ловушка» и «Рейс на вылет». Также в актерском составе Чарли Хитон, Маккензи Дэвис, Наташа Хенсри и другие. Джош Хартнетт играет сурового рыбака по имени Келвин Пенни. Когда его городок подвергается нападению морского чудовища, рыбак вынужден бросить вызов таинственному созданию, чтобы защитить семью и общину. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Министр обороны Беларуси обсудил с военкомами выполнение поручений президента по уборочной. Глава ведомства провел совещание по вопросу реализации поручений, которые касаются кампании. Виктор Хренин спросил у белорусских военных комиссаров об отношении населения к участию вооруженных сил в проведении уборочной и поручил продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора, в том числе информационную работу по волнующим население вопросам до завершению уборочной кампании. Офицеры доложили о результатах проделанной работы, проблемных вопросах, а также путях их решения. Министр обороны поблагодарил за работу военных комиссаров. Синоптики назвали города Беларуси, где было жарче всего 31 июля. В Белгидромете объяснили рекордные температуры влиянием обширного малооблачного антициклона, центр которого находится над Молдовой. По его периферии в Беларусь поступает теплый воздух с юга. Так, накануне температура варьировалась от плюс 26 градусов на востоке до плюс 35 на юго-западе страны. На метеостанции Драгичин был побит рекорд дня. Зафиксировано почти 33,5 градуса, предыдущий максимум в 32 градуса держался с 2005 года. В Бешенковичах проходит фестиваль «Бешенковичский райок», который из районного праздника вырос в событие межрегионального масштаба. Это торжество белорусского гостеприимства, ярмарочных забав и мастеров своего дела. Его концепция основана на исторической составляющей района. В 18-19 веках здесь проходила одна из крупнейших ярмарок на территории Беларуси. На берегу Западной Двины, в самой южной точке течения, собирались купцы. Это была средневековая биржа, где договаривались о поставках на год вперед, рассказали в секторе культуры Бешенковичского райисполкома. От той ярмарки современный праздник унаследовал главную особенность – лавки мастеров, которые разбиты по профилям деятельности – соломенная, гончарная, кузнечная, вышивальная, ткацкая, вязальная. В этом году в фестивале примут участие гости не только из Беларуси, но и России. Его девиз – «Счастливы вместе, каждый на своем месте». На центральной площади райцентра уже выступил коллектив мажориток и барабанщиц. Также прошел парад зонтов, которые представили предприятия района. Главные события праздника развернулись возле Бешенковича детской школы искусств, где открыли арт-объект «Диалог эпох». В Центральном парке Бешенковичи состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и музыкантов. Здесь же установлена локация под мирным небом, где желающие могут попробовать солдатскую кашу, увидеть историческую реконструкцию. Гостей фестиваля обещают накормить драниками, которые приготовят на большой чаше на костре. Для самых активных на фестивале организовали спортивные мероприятия. С подробной программой можно ознакомиться на сайте райисполкома. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта-Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 26-32. Витебске днем до плюс 32. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Люцій настроєння.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем привет. Меня зовут Арстон, и вы слушаете мой трек на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Личный состав 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проводит праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня десантников и сил специальных операций. С начала года на дорогах региона проверили более 160 автобусов и маршрутных такси, курсирующих по регулярным маршрутам. Комитет госконтроля Витебской области продолжает проверки соблюдения нанимателями трудового законодательства. В 2026 году выявлены факты задержек зарплаты, отпускных и расчетов при увольнении. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: твоего города. Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
2: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Личный состав 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проводит праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня десантников и сил специальных операций. Так, сегодня в Парке Победителей состоится праздничный концерт. В воскресенье 2 августа пройдет митинг и автопробег. Также жители и гости города смогут попасть на территорию воинской части бригады, где пройдут показательные выступления, торжественные мероприятия. Будут представлены и образцы стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств связи и военной техники. Спортивная составляющая включает преодоление полосы препятствий, армрестлинг и скалодром. Кроме того, гости смогут проверить себя в пневматическом тире, в программе и показательное тушение возгорания пожарным расчетом, а также традиционная полевая кухня. С начала года в Витебской области произошло 14 ДТП с участием пассажирского транспорта, унесших жизни двух человек. За полгода сотрудники контрольно-ревизорской службы, операторы перевозок совместно с ГАИ и транспортной инспекцией провели 29 масштабных рейдов. Отмечается, что на дорогах проверили 163 автобуса.

0: маршрутных такси, курсирующих по регулярным маршрутам. В погоне за планом и выручкой водители забывают элементарные правила безопасности. В антирейтинге нарушений лидирует перегруз салона. 110 раз водители брали лишних пассажиров. Остановки в неположенных местах зафиксировано 39 фактов высадки людей вне остановочных пунктов, а также опасная многозадачность. 25 водителей обелечивали пассажиров прямо во время движения, отвлекаясь от дороги. Комитет госконтроля Витебской области продолжает проверки соблюдения нанимателями трудового законодательства. В 2026 году выявлены факты задержек зарплаты, отпускных и расчетов при увольнении. Как отмечает газета «Витебские вести», в перечне проблемных адресов Витебск, Орша, Бешенковичский, Витебский, Городокский, Докшицкий, Оршанский, Полоцкий, Чашникский районы. В отдельных случаях сроки задержек достигали 30 дней. По результатам проверок 8 должностных лиц привлечены к административной ответственности.
1: Новости спорта.
0: Матчем в Могилеве между Днепром и Нафтаном стартовал второй круг чемпионата Беларуси по футболу. Представители Витебской области смогли добиться положительного результата в этой игре. По ходу матча новополочане трижды проигрывали, но всякий раз восстанавливали равновесие. Третий раз Нафтан поразил ворота могилевчан в добавленные минуты к основному времени матча. Витебск матч 16-го тура сыграет сегодня в гостях с Гомелем. Начало 18:10. Игра МЛ Витебской Торпедо БелАЗ перенесена в связи с участием наших земляков в Еврокубках, сообщили «Витебские вести». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебский по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 26-32. Витебский днем до плюс 32. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом. Партнер турагентство «Вокрукс».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Канал нелегальной миграции перекрыт в Минске. Задержаны 4 человека. По республике увеличился размер бюджета прожиточного минимума. День студенческих отрядов отмечают в Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Канал нелегальной миграции перекрыт в Минске. Сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа пресекли деятельность группы. В преступной схеме участвовали четверо выходцев из Ближнего Востока. Они не имели регистрации в Беларуси и не работали. На протяжении 2 лет фигуранты обеспечивали незаконное перемещение людей из стран Южной Азии с территории России в нашу республику. Используя личные автомобили, доставляли их в Минск, а при необходимости организовывали переход границ вне установленных пунктов пропуска через лесные массивы и реку. Как сообщает Белта, в мае и июне злоумышленники организовали незаконный въезд и пребывание в столице не менее 19 граждан Афганистана. Свои услуги они оценивали в $150-400 за рейс. Следователями возбуждено уголовное дело. В Беларуси более чем на 4% увеличился размер бюджета прожиточного минимума. С 1 августа он превышает 530 рублей. Вслед за этим выросли и отдельные виды социальных выплат, сообщил канал СТВ. Что касается пособия по уходу за ребенком до 3 лет, на первого ребенка полагается чуть более 1057 рублей, на второго и последующих свыше 1280. Также выросла сумма единовременного пособия при рождении ребенка. Предусмотрены и возрастные доплаты,

0: пенсионеры от 70 до 79 лет будут получать почти 100 рублей. Старше 80 лет – почти 200. Госавтоинспекция Витебской области проводит рейдовые мероприятия по выявлению грубых нарушений правил. На особом контроле водители двухколесного транспорта инспекторы уделяют пристальное внимание безопасности мотоциклистов. Для эффективной работы с этой категорией участников дорожного движения в городе и в районах задействованы рейдовые мотогруппы. Госавтоинспекция Витебской области также напоминает о необходимости быть особенно внимательными и осторожными в жаркую погоду. Рекомендуется избегать длительных поездок в пик жары, соблюдать питьевой режим, проводить технические проверки состояния автомобиля. День студенческих отрядов отмечают в Беларуси. Сводные коллективы сегодня задействованы на крупнейших стройках и предприятиях, сообщил канал СТВ. Все началось в 1963 году, когда появились первые студенческие отряды. Уже в 1984 более 35 тысяч бойцов трудились на стройках по всему Советскому Союзу, а сегодня движение не просто вернулось, оно окрепло и вышло на новый уровень. БРСМ – это главный оператор молодежной занятости, связующее звено между студентами, работодателями и государством. По случаю праздника в столице Беларуси проходит фестиваль «Труд во благо столицы». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туп» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: В Витебске по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха плюс 26-32. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 47%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Радио «Витебск». День твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В органы внутренних дел поступило свыше 400 обращений о подозрительных звонках. В Витебске запустили благотворительную акцию «Такси без границ». В Мстиславе стартовал праздник средневековой культуры «Рыцарский фест». Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В органы внутренних дел поступило свыше 400 обращений о подозрительных звонках. Роль в предотвращении ущерба сыграли как оперативная работа сотрудников милиции, так и настороженность самих граждан. Подавляющее число преступных схем удалось заблокировать на ранней стадии. Между тем, зарегистрировано 37 киберпреступлений. Отдел МВД по обработке мошеннических операций заблокировал 11 фишинговых сайтов, перекрыл платежи на 34 иностранных реквизита злоумышленников и приостановил расходные операции по 58 счетам. Оперативники задержали 3 курьеров, причастных к аферам. В Витебске запустили благотворительную акцию «Такси без границ». Она стартовала во всех районных территориальных центрах социального обслуживания населения, сообщила газета «Витбичи». Главная цель проекта – сбор добровольных пожертвований для покупки современного микроавтобуса. Машина будет оборудована специальным подъемником, надежными креплениями и комфортными местами для маломобильных граждан. Как отмечает газета, появление такого транспорта позволит людям с инвалидностью быстрее интегрироваться в общественную жизнь города. Павел Глинчук взял золото международного турнира по борьбе памяти Хасана Геминджея и Ганзафера Бельге в Турции. В финале весовой категории 110 килограммов по греко-римской борьбе он сразился с азербайджанцем Серханом Мамбедовым. Поединок выдался крайне напряженным, об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Поединок закончился с равным счетом 1-1. Решающим фактором стало правило первого результативного действия. Именно оно принесло Павлу золотую медаль. Не менее напряженной была борьба и у Ильи Валевского в категории до 82 килограммов. В схватке за третье место он встретился с иранским борцом Абульфазлом Расули. Счет снова оказался минимальным 1-1, но на этот раз удача оказалась на стороне соперника, и Илья завершил турнир на 4-й строчке итогового протокола. В Мстиславле проходит праздник средневековой культуры. Рыцарский фест открылся масштабным шествием, которое в этом году посвящено культуре средневекового уличного искусства. Под звуки старинной музыки по улицам прошли ходулисты, жонглеры, фокусники, танцоры и артисты. Все главные действия праздника разворачиваются на знаменитой Замковой горе, уникальном историко-археологическом памятнике и музее под открытым небом, где почти 9 веков назад и началась история древнего Мстиславля.

Лавли. Фестиваль только набирает обороты. Впереди гостей ждет насыщенная программа. Запланированы выступления шпагоглотателей, гимнастика в подвесном кубе, а также вокальные номера. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентства вокруг.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете Радио Витебск и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Наша

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Госавтоинспекция в связи со сложной обстановкой на дорогах перешла на усиленный режим работы. Стало известно, что генконсульства Беларуси в Красноярске и Новосибирске откроют до 1 ноября. В Минске празднует День белорусских студенческих отрядов. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не прекращай.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Помощник президента, инспектор по Витебской области, с рабочим визитом посетил агропредприятие Чашнинского района. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Владимир Юргевич пообщался с руководителями и работниками предприятий. В ходе обсуждений коснулись вопросов темпов уборки, урожайности культур, организации обслуживания сельхозтехники. Отдельный инспектор проверил работу зерносушильных комплексов. Особое внимание уделено созданию оптимальных условий для труда аграрии в период жатвы. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы из-за непростой дорожной обстановки в стране. По распоряжению министра внутренних дел Ивана Кубракова, личный состав поднят по тревоге. На Брещине за два дня зафиксировано 6 ДТП. В авариях погибли 5 человек, еще 5 получили травмы. Для стабилизации обстановки в регион направлены экипажи ГАИ, в том числе мотопатрули из Гомельской и Гродненской областей, а также дополнительные наряды спецподразделения ДПС «Стрела». Инспекторы уделяют особое внимание грубым нарушениям правил со стороны мотоциклистов. В первую очередь превышению скорости и хулиганским маневром. Контроль ведется в формате гласного и смешанного патрулирования с усилением в вечернее и ночное время. В Минске празднуют День белорусских студенческих отрядов. Старт серии столичных мероприятий дали у стелы Минска «Город-герой». Порядка тысячи молодых людей почтили память, возложив цветы к мемориалу. В мероприятии участвуют порядка тысячи бойцов студотрядов. Программа дня включает диалоговую площадку с городскими властями и ветеранами движения, а также культурно-познавательные и развлекательные события.
1: Новости спорта.
2: Почти 500 молодых спортсменов из Беларуси и России вышли на старт республиканских соревнований по лыжероллерам в Витебске. Программа однодневного старта насыщенная. В своих возрастных категориях выступали начинающие ребята и опытные спортсмены до 17 лет. Им предстояло преодолеть дистанции от 1000 до 5000 метров. По словам организаторов, такой соревновательный формат позволяет проследить динамику развития лыжников, а заодно юным лыжникам проследить и перенять мастерство прохождения сложной витебской трассы у более опытных атлетов. Этапы показали, что среди лучших гонщиков на лыжероллерах представители Могилевщины и наши земляки. Витебский этап республиканских соревнований стал четвертым, сообщила газета «Витбичи». До этого молодые поклонники спорта выступали на дистанциях в Борисове, Минске и Лиде. Далее тур приедет в Коплю и Могилев. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп ABC, 300 граммов.

0: килограммов 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
1: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
3: На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио «Витебск». День твоего города.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Выходной.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Стриминговый сервис Prime Video работает над продолжением своего детективного сериала «Молодой Шерлок». Видеосервис объявил о начале производства второго сезона и назвал имена новых исполнителей, которые сыграют в шоу. В продолжении получили роли Эйден Гиллан, Индира Варма, Софи Скелтон и Оливия Уильямс. Но кого именно они сыграют в новом сезоне, пока неизвестно. Сериал основан на цикле романов Энди Лейна. Книги и сериалы рассказывают о ранних приключениях известного сыщика из произведений Артура Конан Дойла. Продюсером и одним из режиссеров адаптации является Гай Ричи. Ранее он снял фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс. Игра теней» с Робертом Дауни-младшим в главной роли, но с молодым Шерлоком фильмы никак не связаны. Тут главного героя играет Хиро Файн Стивен. Доналд Финн исполняет роль Джеймса Мориарти, будущего криминального гения и врага Холмса. Шоу дебютировало на Prime Video 4 марта. В день премьеры на сервисе вышли все 8 эпизодов первого сезона. По данным Prime Video, за первые 4 недели после релиза 45 миллионов человек по всему миру посмотрели хотя бы несколько минут «Молодого Шерлока», что позволило ему попасть в десятку лучших оригинальных сериалов на платформе.
1: За кадром.
0: Уже в понедельник мультсериал «Футурама» вернется с новыми эпизодами. В этот день на стриминге Hulu стартует 14-й сезон научно-фантастической комедии. Будет ли у «Футурамы» 15-й сезон, пока неизвестно, но зато она получит 3 новых полнометражных спецэпизода. Их анонсировали на прошедшем фестивале «Сан-Диего Комик-Кон Интернешнл». Первый из новых спецэпизодов дебютирует в начале 27-го года. Мультсериал выходит с перерывами с 1999-го и рассказывает о приключениях сотрудников службы доставки межпланетной «Экспресс». За это время «Футурама» получила спецэпизоды «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикую зеленую даль». Над последними сезонами трудилась оригинальная творческая команда, которую возглавляют Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн. А прежние актеры вернулись к озвучке центральных персонажей шоу.
1: Длинный дубль.
0: Осенью библиотеку стримингового сервиса Netflix пополнит канадский мини-сериал «Глубина». Он дебютирует на видеосервисе 8 октября и расскажет историю о противостоянии жителей отдаленного городка и таинственного морского создания. У проекта уже появился первый тизер, в котором чудовище хоть и не показывается людям, но нагоняет на них жути. Главную роль в проекте исполнил Джош Хартнетт, звезда фильмов «40 дней и 40 ночей», «Ловушка» и «Рейс на вылет». Также в актерском составе Чарли Хитон, Маккензи Дэвис, Наташа Хенсри и другие. Джош Хартнетт играет сурового рыбака по имени Келвин Пенни. Когда его городок подвергается нападению морского чудовища, рыбак вынужден бросить вызов таинственному созданию, чтобы защитить семью и общину. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.
4: You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive. Set to the side. You'd better run and hide. More to the side.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебский плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер Турагентство.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новинка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентс.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Пора прекращать моргать, а то два раза ресницами хлопнули, и уже конец июля. Не хотелось бы, чтобы август пролетел так же. Так что настраиваемся на еще один отличный летний месяц и закрываем гештальты, в том числе музыкальные.
2: Август, не подведи, надежды все же есть, как и на наших исполнителей. Кто на деле радует, а кто все же изменит к себе настрой слушателей, узнаем за следующие несколько часов. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Погнали к самым лучшим саундам.
0: Прошлой недели.
1: Третья строчка. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
2: Второе место. By India. Хчо. Мод. Шаде.
3: Она танцует под шаде.
1: Первая строчка – «Медуза», «Хенри Камомайл», «Don't Wanna Go Home».
0: ТОП-20.
1: Подвижки на Олимпе этим летом минимальные, но все же имеются. Так что смысл отслеживать.

0: Поддерживать перемещение звезд в чарте все-таки есть.
1: Кстати, Brooks XTN как-то осталась за 7 дней на таком же месте. Рискованно. Так и вылететь можно. Пора бы треку Pay to Exist как-то разбираться со своими местами.
2: 20 место. I am paid to exist.

0: Есть ощущение, что нечто подобное мы уже слышали. Так и задумано. Саунд-продюсер Джонас Блю хотел треком «Girl» отправить нас в 2000-е, ведь, по его словам, именно в то время французы создавали лучший хаус, которым британец вдохновлялся в подростковом возрасте. Может, благодаря этому в 2026-м кто-то из вас вдохновится и этой композицией?
1: А может нет, а может да, может это все слова. А как же только словами обходиться в современном мире? Никак, поэтому танец в слиянии с музыкой под дождем приносит всего плюс один балл за календарную неделю для Dove и Teams, но Rain Dance все еще на грани волнения.
2: 18 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Казалось бы, строчки о beautiful places всегда в тему, но, как оказалось, даже такой месседж может не выдержать конкуренции. Слегка потеряв высоту, на 17-ю строчку отправились диджей Тиесто и Бриана Грейс.
1: Потеря концентрации — это то, что нашло и на таких представителей музыкального жанра, как Кунц и Теофилус Лондон. Их трек Galaxy сегодня с минус тройкой на счету, но все еще как-то держится.
2: 16 место.

0: sun.
1: Еще одна композиция, в которую мы верим всем сердцем, это Moving to the Sun. Хюгель, Имаэль Энджел и Ультранейт создали отличную летнюю вещицу. Просто ее время пока не пришло. Делаем ставки на следующую неделю.
2: Верит в свою музыкальную религию, и Бэби Рекса вместе с Фейслис плюс один получили и на эту неделю уже свободны. Дальше нужно думать, в каком направлении продолжить движение. За места или все же пора выпускать новый.
3: 14 место.

0: Одессы.
1: Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. Ой, что-то фестивальное навеяло, но вообще так можно сказать и про хит-парад на волне Радио Витебск. Всегда приятно находиться среди деятельных людей, которые горят своим делом. И это точно про музыкантов, которые борются за свои лайки. Не забывай заходить на сайт и поощрять саундмейкеров своим голосом, которого, кстати, очень не хватило Хюгелю и Солта. Джамайка подвисла с минусовым показателем на 13-м месте.

0: Двор детства качели. А что еще нужно для кайфовых воспоминаний о лете и беззаботном времени? Ну, возможно, и ничего более. А вот для ваших лайков здесь уже показатели важны исполнителей. С этими составляющими прекрасно справились Джонни и Федук. Как итог, прорыв недели.
1: Для Russian Raw Alejandro и Эвискиды неделя оказалась не такой результативной, но тоже не прошла зря. Плюс один капнула на счет Пунга.
2: 11 место.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Ребята, вот так с легкой подачи сообщаю вам, что нижняя та сеточка турнирной таблицы уже все. Остается закрепить, зафиналить, в общем, как угодно называйте, баллы на текущие 7 дней уже не изменить.
2: 20-я строчка. Brooks XTN. Paid to exist. I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
1: 19 место. Jonas Blue. Girl.

0: 16 строчка. Кункс и Теофилос Лондон. Galaxy.
1: Пятнадцатое место. Хугель, Is My Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
0: Четырнадцатая строчка. Биби Рекса и Faceless, New Religion.
1: Место. Хугель, Сольта, Джамайкан.

0: 11 место. Рошан, Рауф Алехандро, Вискит, Понго.
1: По пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: 20.
1: Несмотря на расслабленную дружескую обстановку, наши соревнования продолжаются, и в каждом подобном мероприятии всегда есть как победитель, так и проигравший. И если до первого мы пока не добрались, то ко второму буквально стучимся в двери. Время пришло. Стоим на пороге вылета.
0: ТОП-20. Вылет.
2: Более 3 месяцев с нами на волне провел этот трек в списке лучших мировых синглов, но все же его время пришло. Эбен и его работа Hollow не дожали на этой неделе нужного количества голосов, вследствие чего покидают 20-ку. Удачи! Думаю, услышимся с новинками.

0: 15 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Есть в каждой программе некая рубрика, которую прям ждешь с замиранием сердца, потому что она дает воспоминания о чем-то таком приятном и важном для нас. Вот конкретно с помощью рубрики «Флэшбэк» и ее музыки можно вспомнить пару приятных моментов в своей жизни.
0: «Флэшбэк».
2: И на старте рубрики сразу вопрос. А помнишь ли ты, сколько лет-то тебе было в 2011-м? Делаем краткий обзор на апрель того года. С высоты птичьего полета на остальных артистов смотрели. Леди Гага, выпустившая «Born This Way», Бритни Спирс, которая тогда еще была на пике и премьерила синглы наподобие «Till the World Ends». И на первом месте, ой, не поверите, Джиган в компании Юлии Савичевой. Душевно пели «Отпусти». Благодаря этому и взлетели на первую строчку чарта 15-летней давности.
0: ТОП-20. Флэшбэк.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Выходные – отличный повод, чтобы сходить с друзьями в караоке. Для не особо компанейских есть и другой вариант. Вторите вместе с нами новым композициям артистов. Их мы подготовили целых три, и все это в рамках рубрики «ТОП русских новинок». Начнем с парня, которого недавно слышали вживую. Акмаль и его свежая работа «Любовная». Ну и кто сказал, что этот парень не романтик? Следующая банда разбивала пары в нулевых. Ну и сейчас не прочь показать класс. Дискотека «Авария» в коллаборации с Полиной Серовой выдали песню под названием «Малиновый лес». Где-то мы уже слышали про эту локацию.
2: Про локацию точно слышали, но никогда не знали, что же там может скрываться. А вдруг там драгоценности, золото да бриллианты. И если первое — это наше предположение, то вот с лучшими друзьями девушек нас познакомят Севиль и Артики Асти. Слушаем и внимаем. Бриллиант.
0: ТОП-20.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Вот и начало часа. Давайте договоримся. Набираем в легкие воздуха и погружаемся в море хитовой музыки. Ее будет достаточно, чтобы заполнить очередную 60-минутку нашего чарта. Лучшие из лучших уже заряжены, но прежде чем мы приступим к перечислению имен уже всем знакомых, давай уделим несколько минут тем, кто успел засветиться в мировых рейтингах. Топ Шазам Глобал на связи.
2: Интересная подборка сегодня вырисовывается. Можешь ставить лайк, если шазамил некоторые из треков в ближайшее время. Первый на связи Bad Bunny и его DTFM. Вайбовый саунд, ничего не сказать. Далее Шоу Мендес и саунд, название которому Treat You Better. Неплохо, но мой фаворит Глобала на этой неделе — это проект Кимо Саунд с работой Rise Slow. Давай оценим всех троих в подборке.

0: Золотая десятка.
1: Верхушка айсберга уже виднеется на горизонте, но в нашем случае никакой катастрофы не последует. Даже наоборот, мы уверены, ты ждешь то самое мгновение, когда вершину можно будет рассмотреть со всех ракурсов. Это мы оставим на потом. Сейчас прямо по курсу десятое место и Али Фарбен вместе с Рене Миллер, которые не сдвинулись ни на шаг с прошлой встречи. Трек «Бодиток» все так же делит список ходов пополам.

0: Broken Strings сегодня звучит в верхней десятке, и это точно радует исполнителей Алана Уолкера, Изабеллу Мелькман и Кэтрин О'Райан. Плюс два за семидневку помогли вновь забраться в горячий список.
1: Находится в нем и еще одна композиция, которая уж как-то слишком резко сорвала с пьедестала. By India, Хчо и Мод танцуют под Шаде под вывеской «Обвал недели».
2: Обвал недели. Восьмое место.

0: Совсем не страшно прошла неделя для трека «I Can't Wait». Да, она не с плюсовыми позициями. Один балл пришлось даже отдать. Но седьмое место — это неплохо. Так что Боб Синклер и Кайза могут выдохнуть, но все же подумать.
1: А ты, видимо, подумал-подумал и решил, что Кельвин Харрис и Джази создали неплохую тему. За это отправляем Satisfy на шестое место.
2: Шестое место.

0: Свою лучшую позицию за 7 недель сегодня забирает трек «Let Me Be» от The Second Voice. Помочь добиться такого результата помогли внушительные плюс 4 за неделю. Поздравляем, пьедестал уже виднеется на горизонте.
1: Алекс Уоррен тоже красавчик, смог пройти через всех этих хитмейкеров и отвоевал 4-ю строчку. Здесь и послушаем «Fever Dream».
2: 4-е место.

0: побывали на первом месте, а вот закрепить успех сегодня не получилось у трека «Don't Wanna Go Home». «Медуза» и Генри Камомайло выступают более резким участником двадцатки. Кому же? Узнаем скоро.
1: Тут как тут BTS, которые вроде как стремительно спускались вниз, но в очередной раз фанаты одного из самых больших бойсбендов смогли вознести своих любимчиков. Трек «Swim» пока до первого места не дотянул, но остановился буквально в одном шаге от...
2: Второе место.

вдохновляющее, но в голову ничего не приходит, поэтому давай приступать к перечислению музыкантов с 10 по 2 место. Может, данная активность тоже кого-то порадует. 10 строчка. Алек Варбен и Рене Миллер. Body Talk.

0: Седьмое место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: Шестая строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
0: Пятое место. The Second Voice. Let Me Be.
1: Четвертая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: Третье место «Медуза» и Хенрика Мамайла «Don't Wanna Go Home».
1: Вторая строчка BTS «Swim».
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
0: И вновь готов знакомить вас с тремя потенциальными участниками топовой двадцатки. Сегодня попробуют пробить ваше доверие и завоевать сердца такие треки-исполнители, как Джоэл Кори предлагает слушаться в его трек «Whisper». Что же, обязательно. Далее Ваня Дмитриенко очарует всех недоступных девушек и добавит голосов за себя как раз-таки треку с одноименным названием «Недоступно». Да и на финал группа IVE предлагает новинку, имя которой «Meet Me in the Dark». Ну что, отправляемся слушать всех?
2: ТОП-20. Претендент.

0: 20. Претендент.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ТОП-20.
1: Через 3-2-1 будем кружиться в победном танце вместе с лидером актуальной недели. Хотя кружиться — это, наверное, громко сказано. А вот пробежаться или прокатиться под этот трек по улице точно хочется. А может, это желание связано не с песней, а с финалом хит-парада? В общем, давайте разбираться вместе.
2: 6-я неделя в топе, и вот оно, золото волны номер 1 в регионе. Эта птичка теперь по праву смотрится мощно с медалькой. Кстати, почему птичка? А потому что трек называется «Феникс». Его авторами стали Marshmello и Portugal The Man. Получайте аплодисменты и овации. Это ваш триумф. Ну а наше время подходит к завершению. Влад Кузьмин и Настя Дроздова растворяются, как морская пена у берега, и говорят:
1: пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: 8-901.
1: Я не брала никогда.
0: Или 902.
1: Ты так со мной не шути.
0: Или 903.
1: Машу руку

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебский плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебского гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати»

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.